Огонь Еврокубков разгорается с новой силой. Шериф выходит на поле, чтобы покорить Лигу конференций. 6 августа в 20:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» не пропусти яркое противостояние. «Шериф» против футбольного клуба «Сан-Галлен» из Швейцарии. Нам нужна только победа. Приходи на стадион и поддержи любимую команду. Билеты стоимостью от 30 рублей можно приобрести в платежных терминалах «Агропромбанка», на сайте biletpmr.com и в кассах спорткомплекса в день матча.